«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: ветра.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Железнодорожный переезд в советском районе Волгограда временно закроют в связи с ремонтными работами с 15 часов 15 октября до часу ночи 16. Речь о переезде на 16 километре в районе станции имени Максима Горького. Объезд организуют по дороге А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Приволжская магистраль просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. В Ворошиловском районе Волгограда началась подготовка к восстановлению арт-объектов в сквере Александры Пахмутовой. Как пояснили в мэрии, планируется привести в порядок внешний вид стендов и тематической конструкции «Граммофон». Сейчас специалисты прорабатывают технические вопросы, сроки работ пока не называются. Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле на его родине в Виннице. Место засекретили из-за страха осквернения. По данным телеграм-канала «Шот», на могиле целителя отсутствует табличка с именем и фото. Все венки без подписей. Его похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочка. Однако могилу Кашпировского разместили отдельно от семейного захоронения. Психотерапевта похоронили 13 октября. Его тело доставили из России транзитом через Польшу и Турцию, пишет канал «Шот». Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах. Но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус, только что на радио «Спутник». Сегодня, кстати говоря, Вячеславу Бутусову 65, и сегодня на радио «Спутник» каждый час мы слушаем его лучшие хиты. Четверг, 15 октября на календаре, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова, 77. Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
4: Вперед!

0: 44.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием Mind – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили. Зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарины, сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести такую проверку и выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. Специалисты газовой службы накануне вечером оперативно завершили ремонт поврежденного газопровода на улице Новодвинская. Газовую трубу во время работ повредили концессии водоснабжения, сообщает В1. Дополнительные электрички для болельщиков «Ротора» назначат в Волгограде 16 октября. В этот день на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19 часов. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября. До конца октября россияне еще могут посещать Черногорию без виз на срок до 30 дней. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинзавтотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинзавтотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины матери» планировалась 36 метров, но власти настояли, скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Угроза вражеских БПЛА действовала в Волгоградской области минувшей ночью в течение почти 4,5 часов. С 2 часов до половины седьмого. Как отмечает высота 102, поздним вечером 14 октября в Волгограде сработали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Эта угроза действовала около полутора часов с половины 11 до 23 часов 53 минут. Аэропорт Волгограда временно не принимал и не выпускал самолеты. Сейчас авиагавань функционирует в полном объеме, но задержки рейсов сохраняются. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллиона тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Дополнительные электрички для футбольных болельщиков запустят в Волгограде 16 октября в день очередного матча «Ротора». Завтра наша команда принимает на Волгоград-арене футбольный клуб «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 19 часов. Для болельщиков «Ротора» по традиции пустят дополнительные электропоезда, на которых можно будет добраться до стадиона, а после игры уехать домой. Расписание есть на городских ресурсах. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар 83.95, евро 93.92.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус, только что на радио «Спутник». Я напомню, Вячеславу Бутусову сегодня 65, и сегодня каждый час на радио «Спутник» мы слушаем его лучшие хиты. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+. Реклама.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: С 24 октября впервые в волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Геи-Эрация. Бурляс». 61-28-56.
7: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама.

0: 5 песен о любви.
1: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова».
2: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Вита Нова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами!
6: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите! 31 октября и 1 ноября в 17:00. Билеты в кассах театра. 6+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спорт».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Германии начался процесс о подрыве северных потоков. Подсудимый гражданин Украины Сергей Кузнецов. На первом заседании прокуратура квалифицировала его действия как военное преступление. В Волгограде в среду эвакуировали два колледжа из-за утечки газа. Авария произошла на улице Новодвинской, где идет стройка. По словам очевидцев, рабочие повредили газовую трубку. Двух студенток, надышавшихся газом, увезли на скорой, пишет В1. Переезд на 16-м километре в районе станции Максима Горького закроют в связи с ремонтными работами. С 15 часов 15 октября до часу ночи 16 октября. Об этом сообщила Приволжская железная дорога. Почти 80% пользователей в России применяют ИИ-сервисы, но доверяют им только 22%. Так, половина опрошенных не готова поручить нейросетям вопросы безопасности. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-7741.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
7: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Волгоградстат обнародовал итоги регулярного мониторинга цен на ряд социально значимых товаров и услуг. По данным статистиков, за неделю с 6 по 12 октября ряд товаров прибавили в цене, в то время как другие стали доступнее для потребителей. Так, колбасы полукопченые подорожали на 2,5%, яйца куриные более чем на 2%, баранина на 2,6%, помидоры стали дороже на 2,5%, картофель на 2%. В то же время снизилась цена на лук репчатый на 2,2%, бананы подешевели на 1,3% и яблоки на 1,2%, пишет «Высота 102». В Светлоярском районе Волгоградской области будут судить бывшего судебного пристава. Женщина воспользовалась служебным положением, чтобы спасти арестованные финансы своей племянницы. Женщина приняла к своему производству исполнительный лист о взыскании с родственницы кредитного долга в размере 167 тысяч рублей. После этого фигурантка внесла заведомо ложные сведения и направила в банковскую организацию незаконные постановления о снятии арестов, сообщили в областной прокуратуре. Вину фигурантка не признает, ожидать суда она будет под домашним арестом. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погодим на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на замечательный концерт под названием «Легенды Ирландии и Шотландии» для зрителей старше 6 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Как вы думаете, о чем же идет речь? 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на проспекте Героев Сталинграда от Пролетарской до улицы Фадеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием «Майнд» – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Майнд – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну и между тем продолжаем мы думать вот над каким невероятным вопросом. 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве они справлялись с этим гораздо лучше, чем их дети сейчас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Смотрите, я думаю, что все-таки это преуспевание, наверное, в школе, либо в каком-то спорте.
0: Ага, ну то есть нам это как-то вот легче удавалось, да, скажем так, делать, да, чем
1: да,
0: сейчас.
1: Да, они, ну, слушаться родителей, вот что-то такое, понимание вот в...
0: Ага, ну понимали друг друга больше как-то, да. Вы знаете, слушайте, ну хорошие версии, вот все, которые вы озвучили, но на самом деле пока что вот очень далеко.
1: Так, ладно.
0: Давайте еще подумаем, спасибо, да.
1: Хорошего дня вам.
0: Хорошего дня.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Я думаю, что мы в свое время могли себе придумать какое-либо занятие, чтобы тебя развлечь. Не как современные дети сейчас.
0: А, все понятно. Ну, то есть как-то справлялись со скукой, да, вот, и самостоятельно находили себе какое-то занятие. А как зовут вас?
2: Меня зовут Ксения.
0: Ксения, очень приятно. Ксения, а вы вообще с этим согласны, что нам в этом плане, вот, во времена нашей юности было это гораздо проще делать?
2: Согласна. У нас не было гаджетов, поэтому мы играли, читали и действительно развлекали себя как могли.
0: Согласен с вами. Слушайте, ну а со двора, да, было даже вот домой-то и не загнать. Практически, да. Сколько бы ни кричали родители с балкона, да, и не зазывали нас. Ну что ж, я поздравляю вас, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Спасибо. Действительно, да, говорили мы о том, что 70% опрошенных родителей уверены, что в детстве нам удавалось гораздо проще справляться со скукой. Вот о чем шла сегодня речь. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на концерт под названием «Легенды Ирландии и Шотландии». Мои поздравления.
2: Большое спасибо, очень рада. А я, Ксения, из Центрального района, разгадала невероятный вопрос.
0: Звоните обязательно еще и немного рекламной информации. Впервые в Волгограде «Легенды Ирландии и Шотландии». Оркестр волынщиков «Сити Пайпс» выступит вместе с ирландским музыкантом Конором Мюрреем. Народные баллады и авторские композиции в звучании волынок и флейт в сопровождении электрооргана перенесут вас в мир шотландских гор и ирландских просторов. 28 октября, 19:00, Волгоградская филармония. Билеты в кассах города 6+. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. В Волгограде саперы МЧС уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Эффектные кадры подрыва спасатели выложили в официальном аккаунте в мессенджере «Макс». Авиабомбу ранее обнаружили в Дзержинском районе. До плюс 25 градусов обещают по области волгоградские синоптики днем 15 октября. Местами, возможно, небольшие дожди. В Волгограде осадков в четверг не ожидается. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН», системы видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании «СВН». Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. «СВН». Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида.

0: Нида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу скульптура занимала 36 метров, но власти настояли. Скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Железнодорожный переезд в советском районе Волгограда временно закроют в связи с ремонтными работами с 15 часов 15 октября до часу ночи 16. Речь о переезде на 16 километре в районе станции имени Максима Горького. Объезд организуют по дороге А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Приволжская магистраль просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. В Ворошиловском районе Волгограда началась подготовка к восстановлению арт-объектов в сквере Александры Пахмутовой. Как пояснили в мэрии, планируется привести в порядок внешний вид стендов и тематической конструкции «Граммофон». Сейчас специалисты прорабатывают технические вопросы, сроки работ пока не называются. Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле на его родине в Виннице. Место засекретили из-за страха осквернения. По данным телеграм-канала «Шот», на могиле целителя отсутствует табличка с именем и фото. Все венки без подписей. Его похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочка. Однако могилу Кашпировского разместили отдельно от семейного захоронения. Психотерапевта похоронили 13 октября. Его тело доставили из России транзитом через Польшу и Турцию, пишет канал «Шот». Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Далее на «Спутнике» Вячеслав Бутусов. Я напомню, сегодня ему 65, и сегодня на радио «Спутник» каждый час мы слушаем его лучшие хиты, а прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
6: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает? Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама. Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите! 31 октября и 1 ноября в 17:00. Билеты в кассах театра.
6: 6+.
7: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
9: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
10: 543-0. Потолкуйте с нами.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Госдуме анонсировали проверку коммунальных тарифов в регионах. Спикер Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести такую проверку и выяснить, почему тарифы в разных регионах растут неравномерно. Специалисты газовой службы накануне вечером оперативно завершили ремонт поврежденного газопровода на улице Новодвинская. Газовую трубу во время работ повредили концессии водоснабжения, сообщает В1. Дополнительные электрички для болельщиков «Ротора» назначат в Волгограде 16 октября. В этот день на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19 часов. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября. До конца октября россияне еще могут посещать Черногорию без виз на срок до 30 дней. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. 977-377.
7: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
8: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца

0: вся жизнь он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
4: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Угроза вражеских БПЛА действовала в Волгоградской области минувшей ночью в течение почти 4.5 часов, с 2 часов до 7:30. Как отмечает «Высота 102», поздним вечером 14 октября в Волгограде сработали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Эта угроза действовала около 1.5 часов с 10:30 до 23:53. Аэропорт Волгограда временно не принимал и не выпускал самолеты. Сейчас авиагавань функционирует в полном объеме, но задержки рейсов сохраняются. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3.5 миллиона тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Дополнительные электрички для футбольных болельщиков запустят в Волгограде 16 октября в день очередного матча «Ротора». Завтра наша команда принимает на Волгоград-арене футбольный клуб «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 19 часов. Для болельщиков «Ротора» по традиции пустят дополнительные электропоезда, на которых можно будет добраться до стадиона, а после игры уехать домой. Расписание есть на городских ресурсах. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар 83.95, евро 93.92.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН», системы видеонаблюдения охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Белинда Карлайл, спонсор эфира ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» Вячеслав Бутусов. Я напомню, сегодня ему исполняется 65, и сегодня каждый час на радио «Спутник» мы слушаем его лучшие хиты.
3: Реклама. Вперед!

0: 44.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

Пульс Волгограда. Love is a strange thing. Just

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Бурита». Далее на «Спутнике» «Ванатек», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Германии начался процесс о подрыве северных потоков. Подсудимый гражданин Украины Сергей Кузнецов. На первом заседании прокуратура квалифицировала его действия как военное преступление. В Волгограде в среду эвакуировали два колледжа из-за утечки газа. Авария произошла на улице Новодвинской, где идет стройка. По словам очевидцев, рабочие повредили газовую трубку. Двух студенток, надышавшихся газом, увезли на скорой, пишет В1. Переезд на 16-м километре в районе станции Максима Горького закроют в связи с ремонтными работами. С 15 часов 15 октября до часу ночи 16 октября. Об этом сообщила Приволжская железная дорога. Почти 80% пользователей в России применяют ИИ-сервисы, но доверяют им только 22%. Так, половина опрошенных не готова поручить нейросетям вопросы безопасности. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Hits Wonderful Life», еще и «Тайп», и в самом начале «Фил Коллинз».
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Хёц». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Робби Вильямс, и перед этим инструментальная музыка.

Реклама. Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: Радио «Спутник». Инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Волгоградстат обнародовал итоги регулярного мониторинга цен на ряд социально значимых товаров и услуг. По данным статистиков, за неделю с 6 по 12 октября ряд товаров прибавили в цене, в то время как другие стали доступнее для потребителей. Так, колбасы полукопченые подорожали на 2,5%, яйца куриные более чем на 2%, баранина на 2,6%, помидоры стали дороже на 2,5%, картофель на 2%. В то же время снизилась цена на лук репчатый на 2,2%, бананы подешевели на 1,3% и яблоки на 1,2%, пишет «Высота 102». В Светлоярском районе Волгоградской области будут судить бывшего судебного пристава. Женщина воспользовалась служебным положением, чтобы спасти арестованные финансы своей племянницы. Женщина приняла к своему производству исполнительный лист о взыскании с родственницы кредитного долга в размере 167 тысяч рублей. После этого фигурантка внесла заведомо ложные сведения и направила в банковскую организацию незаконные постановления о снятии арестов, сообщили в областной прокуратуре. Вину фигурантка не признает, ожидать суда она будет под домашним арестом. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мы только что послушали Шаде «Your Love is King». Меня зовут Роман Калашников, в вашей компании «До вечера». Дальше послушаем «Наутилусов». Сегодня есть повод, Вячеславу Бутусову 65, юбилей. Ну и по этому случаю каждый час у нас будут звучать лучшие хиты в его исполнении. «Наутилус», «Юпитер» и не только. Сейчас песня «Дыхание».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Группа, чье первое название было «Али-Баба и 40 разбойников», потом посчитали, что это как-то не очень круто, и решили назваться «Наутилус Помпилиус». Только что «Дыхание» — музыка, которую мы любим. Но еще раз, конечно, напомню, что сегодня юбилей у Вячеслава Бутусова. Дальше Том Уолкер, а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «Ларус». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины 19 века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Через полторы минуты с нами Ариана Гранде. Ну а сейчас о важном и интересном в новостях.
2: Здравствуйте. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждается как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times. За ночь силы ПВО сбили над рядом регионов России 166 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Волгоградской области в списке нет. 42-летний мужчина, пострадавший при пожаре в Михайловке, скончался в реанимации. Пожар произошел в деревянном частном доме, пишут городские вести. Российский паспорт занял 40-е место в рейтинге самых сильных. Без визы по российскому паспорту можно заехать в 87 стран. На первом месте в рейтинге Арабские Эмираты, на последнем – Афганистан. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН», системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Желаю всем легкого и продуктивного рабочего четверга. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки. Дальше мы подготовили золотую коллекцию. Слушаем Энрике Иглесиаса, перед этим «Aha, Crying in the Rain», а начнем с Рика Эсли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400. Памятник 34.рф.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Энрике Иглесиас в золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Пятерку начнут No Doubt, Don't Speak. А сейчас музыка, понятная без слов. Фидель Уикет, Back to Life.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
4: Инструментальная музыка на «Радио Спутник».
0: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
5: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. В Волгограде продолжается поэтапный запуск тепла. Сегодня власти сообщили о запуске всех городских котельных, а также о подаче тепла не только во все школы, детсады, больницы, но и в 85% многоквартирных домов. Запуск отопительной сети начался в городе с 12 октября. Из-за прогноза синоптиков резкое понижение температуры ожидается уже на следующей неделе. Поэтому коммунальщики решили заранее подготовить оборудование, пишет «Высота 102». В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда смонтировали 60% оборудования для фонтанного шоу. Во время шоу оно позволит использовать огонь, лазеры, искусственный туман и пар. На 5 малых фонтанах монтаж полностью завершен. Сейчас специалисты работают над главным объектом, овальным фонтаном площадью 1100 квадратных метров. В строительстве участвуют российские и китайские специалисты. Проект ранее получил поддержку правительства. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, пишут новости Волгограда. Игорь Крутой написал музыку для нового фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра. Работа над музыкой заняла около 3 месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь, потому что его заинтересовала атмосфера творческой группы. Экранизация знаменитого романа Толстого «От Сарика Андреасяна» выйдет на широкие экраны 18 февраля следующего года. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Рой Орбисон, также Адриана Челентано, Чифы, 17 лет, Оливия Дин. Ну, а начнем 5 песен о любви с No Doubt.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова».
5: Реклама. Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Вита Нова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49 51 51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: разгар рабочего четверга настраиваем вас на романтику, слушаем 5 песен о любви. С нами только что Челентано «Конфесса». Дальше немного рок-н-ролла. Рой Орбисон, «You Got It» в рамках 5 песен о любви.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0! Потолкуйте с нами!
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: доступа.
1: Color of the Night. Цвет ночи. Так называется песня, которую мы услышим буквально через полторы минуты. С нами Лорен Кристи. А сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минобрнауки предлагает оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы поступающие не заключали договоры одновременно с несколькими ВУЗами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты. В Даниловском районе Волгоградской области водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся. Его ищет полиция. ДТП произошло накануне. Ребенок шел по краю дороги, пострадавший в больнице с травмами. В Волгограде запущены все котельные и помимо всех социальных объектов отапливаются уже 85% многоквартирных домов, сообщили в мэрии Волгограда. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Взять с собой жену или мужа хотели бы 17% респондентов, еще 20% выбрали бы друзей. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Мы подошли к золотой коллекции. В этом выпуске слушаем песню «Leap of Faith» Дэвид Червит, раньше Брайан Адамс, а начнем с Сандры.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Дэвид Червиц, Leap of Faith, что можно перевести как «Прыжок веры», вдохновляющий хит в финале «Золотой коллекции». Включаем дальше Моранди, ну а сейчас вспомним сериал «Секретные материалы».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здравствуйте. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Следственный комитет и Минобороны России установили виновного в ударах по Чувашии и Волгограду. Следователи выяснили, что ракеты «Фламинго» находятся на вооружении 19-й ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара». Ее командиру заочно предъявлено обвинение по трем фактам нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Чувашской республике и в Волгограде. Об этом рассказал один из участников совещания в Донецке под председательством главы СКР Александра Бастрыкина. Видео совещания распространило ведомство сегодня, передает Интерфакс. Судебные приставы разыскали в Крыму злостного алименщика из Волгограда. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов Волгоградской области, мужчина задолжал около 900 тысяч рублей на содержание своей дочери. При этом по месту регистрации он не проживал, на прием к судебному приставу не являлся, и его объявили в розыск и нашли в Крыму. После этого легко установили адрес, взяли с должника объяснительную и направили исполнительный лист по месту его фактического проживания. Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России и аналитического агентства «Экслибрис», которое приводит агентство ТАСС. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и географии. Так, в Москве и Петербурге на поездку может уходить и больше 150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. А тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется до 100 тысяч рублей на человека. Доллар 83,95, евро 93,92.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. У нас только что Кенни Джи и Луи Армстронг. What a wonderful world. Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. Далее послушаем Вячеслава Бутусова, сегодняшнего юбиляра. Ему 65. Ну и по этому случаю каждый час мы ставим лучшие песни в его исполнении. Наутилус, Юпитер, ну и, конечно, сольные треки. Сейчас вот послушаем композицию «Взгляд с экрана».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра. По адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: В этот рабочий четверг пожелаю решить все задачи, ответить на все сообщения в рабочем чате, что иногда бывает непросто. Ну и, конечно, не забывайте хотя бы чуть-чуть отвлекаться на классную музыку. Дальше у нас Modern Talking, You Can Win If You Want.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 31 октября и 1 ноября в 17.00. Билеты в кассах театра. 6+.
3: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. 2 салона, 2 бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова, 77. Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
5: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Не пропускайте яркую новинку. У нас через полторы минуты трек «Patient Zero» Taylor Swift. Ну а пока время новостей.
3: Здравствуйте. Цены на горбушу и киту в России к концу сентября выросли в два раза. К росту цен на красную рыбу привел низкий вылов тихоокеанских лососей в этом году, пишет Интерфакс. За ночь силы ПВО сбили над рядом регионов России 166 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Волгоградской области в списке нет. 42-летний мужчина, пострадавший при пожаре в Михайловке, скончался в реанимации. Пожар произошел в деревянном частном доме, пишут городские вести. Певец Григорий Лепс стал самым востребованным представителем современной российской эстрады, пишет газета «Ру». В топ-3 также Татьяна Буланова и Полина Гагарина. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени –

0: Радио «Спутник».
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции. Для вас Чарли Пут и Селена Гомес, также Майкл Джексон, «Giving to me», а начнет Пэтти Райан в золотой коллекции часа.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Может, уже весной?
5: Лучше сейчас. Заказывай окна «Рехау» со скидкой 60%. Только до 20 октября.
6: 43-55-13.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гей-операция Бурляс». 61-28-56.
10: Категория 0+.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
11: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
12: А что тут страшного?
11: Вырастешь, поймешь.
13: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: больше не разговариваем. We don't talk anymore. Чарли Пута и Селена Гомес. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас Aerosmith с рок-балладой Cry на старте. Покажем музыку, понятная без слов. Peter Gunn, Art of Noise.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Wesson Interio».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wesson Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wesson Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца этого года, сообщил Интерфаксу вице-премьер Александр Новак. Это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны, однако точные цифры вице-премьер не назвал. Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета. В Волгограде продолжается поэтапный запуск тепла. Сегодня власти сообщили о запуске всех городских котельных, а также о подаче тепла не только

0: доставка во все школы, детсады и больницы, ну и 85% многоквартирных домов. Запуск отопительной сети начался в городе с 12 октября. Из-за прогноза синоптиков резкое понижение температуры ожидается уже на следующей неделе. Поэтому коммунальщики решили заранее подготовить оборудование, пишет «Высота 102». В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда смонтировали 60% оборудования для фонтанного шоу. Во время шоу оно позволит использовать огонь, лазеры, искусственный туман и пар. На 5 малых фонтанах монтаж полностью завершен. Сейчас специалисты работают над главным объектом – овальным фонтаном площадью 1100 квадратных метров. В строительстве участвуют российские и китайские специалисты. Проект ранее получил поддержку правительства. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, пишут новости Волгограда. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар 83,95, евро 93,92.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Сэнди Ли, Paradise. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Далее, по случаю юбилея Вячеслава Бутусова, ему 65 лет, давайте послушаем «Nautilus Pompilius» «На берегу безымянной реки». Классная песня.
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
4: Может, уже весной?
5: Лучше сейчас. Заказывай окна «Рихау» со скидкой 60%. Только до 20 октября.
6: 43-55-13.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

Dive Into Me, Алук и Халид. Музыка, которую мы любим. Далее у нас, если пафосно выражаться, один из главных танцевальных гимнов 80-х, трек Flashdance, ну или What a Feeling, Айрин Кара. Давайте слушать.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: К старту готовится песня «Underwater». Это Маккензи Арумба. Слушаем хит через полторы минуты. Пока же новости.
2: Здравствуйте. ФСБ задержала гражданина Швеции в Псковской области. Он приехал в Россию под легендой, что хочет служить в армии. На самом деле планировал теракты на военных объектах, пишет РИА. В Даниловском районе Волгоградской области водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся. Его ищет полиция. ДТП произошло накануне. Ребенок шел по краю дороги, пострадавший в больнице с травмами. В Волгограде запущены все котельные, и помимо всех социальных объектов отапливаются уже 85% многоквартирных домов, сообщили в мэрии Волгограда. С сегодняшнего дня в большинстве российских кинотеатров начали показывать фильм «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй в главной роли. Это неофициальный прокат. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН», системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет, ветер восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
4: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Энрике Иглесиас, также MC Hammer, You Can Touch This, а начнем с Black, нашу «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

коллекция «Радио Спутник». Can't touch this.

0: Это Энрике Иглесиас в золотой коллекции часа. А Раша с песней «Pew Love» на старте покажем музыка, понятная без слов. Мелодия «Sidewalk Cafe».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня. Отмечает РБК. В аэропорту Волгограда во второй половине дня резко ухудшилась ситуация с приемом и вылетом самолетов. Задерживается 10 авиарейсов. Это связано с утренним сбоем и дневным налетом дронов на регионы Центральной России, пишет Высота 102. Так на 7 часов задержался рейс Победы из Москвы. Соответственно, задерживается и отправление самолета обратного направления. На 4 часа сдвинулось прибытие рейса из Екатеринбурга авиакомпании Nordstar. Другие задержки самолетов не такие длительные, отмечает агентство. В Волгограде отопление поступает в 85% жилых и офисных зданий, а также во все социальные учреждения, школы, детсады и больницы. В городе запустили все котельные, но пока они работают не на полную мощность из-за очень теплой для середины октября погоды, отмечает «Комсомольская правда». С понедельника ожидается похолодание, тогда батареи станут теплее, обещают в мэрии. Пока же волгоградцы жалуются на жару в квартирах, на то, что приходится открывать окна, отапливать улицу и за это платить. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. С нами только что Лара Фабиан, I Will Love Again. Далее нас ждет очень красивая музыкальная история от Nautilus Pompilius, «Одинокая птица». Ну и напомню, что сегодня Вячеславу Бутусову 65, по этому случаю его песни звучат каждый час.
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Классная, расслабляющая песня, возможно, по этой причине, как будто бы напоминающая о том, что финал рабочего дня не за горами, ну, по крайней мере, у большинства из нас. Naked и Portugal The Man, Glide, только что. Далее для вас Roxette, Listen to Your Heart.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: старту готовится песня «Fever Dream». Это Алекс Уоррен. Слушаем буквально через полторы минуты. А пока время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгоградской области за неделю выросли цены на ряд продуктов, сообщает «Волгоградстат». Больше всего подорожала баранина на 2,6%. Помидоры прибавили в цене 2,5%. При этом, например, стали дешевле репчатый лук, бананы и яблоки на 1-2%, пишет «Комсомольская правда». Запаркованные дворы в центре Волгограда будут обслуживать мобильные мусоровозы. Новый компактный мусоровоз «МАЗ» отличается от своих предшественников маневренностью и вместимостью и может перевозить отходы весом до 6 тонн, пишет «Высота 102». Голливудский фильм «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым выйдет в российских кинотеатрах 21 января 2027 года. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 16, днем до плюс 21.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что у нас в золотой коллекции. Впереди настоящие музыкальные деликатесы. Включаем Sugar Babes, перед этим E-Type Angels Crying. И начнем с Берлин, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: хочется? Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Инструментальная музыка на радио «Спутник».
7: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
8: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента.

0: Президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 27-м году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. В Волгоградской области за неделю выросли цены на ряд продуктов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». В период с 6 по 12 октября больше всего подорожала баранина – на 2,6%. Помидоры прибавили в цене 2,5%, полукопченая колбаса – 2,4%. Куриные яйца также подорожали на 2,2%, а картофель – на 2%. Но при этом стали дешевле некоторые продукты. Так, репчатый лук, бананы и яблоки понизились в цене на 1,2%, отмечает «Комсомольская правда». Запаркованные дворы в центре Волгограда будут обслуживать мобильные мусоровозы. Новый компактный мусоровоз МАЗ отличается от своих предшественников маневренностью и вместимостью. Мусоровоз может перевозить отходы весом до 6 тонн. Коэффициент прессования у такой машины позволяет брать порядка 50 баков. Об этом рассказал начальник службы эксплуатации ООО «Экоцентр» Андрей Фартовой. Такая техника появится впервые в автопарке регоператора. Спецтехника сейчас проходит тестирование, пишет «Высота 102». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращению Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар сегодня 83,95, евро 93,92.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, системы видеонаблюдения и охраны. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А это Крис Рита, Блу Кафе. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Сегодня свой 65-й день рождения отмечает Вячеслав Бутусов, а мы в честь этого слушаем его лучшие песни. Впереди у нас «Берег», многослойное философское произведение о добре и зле и о том, что в человеке как-то уживаются противоположности, и не только об этом. В общем, послушаем, попытаемся расшифровать музыкальное послание Вячеслава Бутусова. А спонсор эфира – радио «Спутник» ООО ВВЦ «Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Может, уже весной?
6: Лучше сейчас! Заказывай окна Рихау со скидкой 60% только до 20 октября.
7: 43-55-13.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
9: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
10: 543-00.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Молодой музыкант из Грузии, который выступает под псевдонимом Дати, подарил нам эту песню «Take Me There». Нам с вами прекрасного вечера, хорошего настроения. Отдали еще золотой хит «Сиси Кэтч».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Вангард. Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Вперед за выгодой! Гибкая черепица Roofshield стала еще доступнее. Roofshield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: На подходе у нас с вами энергичные ритмы, композиция «Time Flies», «Пролетает время», а прямо сейчас еще время послушать новости.
2: Здравствуйте. Курьеров на электровелосипедах в России могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило из Госдумы. Также депутаты считают, что сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы, сообщает Life.ru. В аэропорту Волгограда сегодня задержались около десятка авиарейсов. Это связано с утренним сбоем и дневным налетом дронов на регионы Центральной России, пишет Высота 102. В Волгограде отопление поступает в 85 жилых и офисных зданий, а также во все социальные учреждения. В городе запустили все котельные, но пока они работают не на полную мощность из-за очень теплой для середины октября погоды. Но с понедельника ожидается похолодание, отмечает «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Нам с вами приятного вечера четверга, хорошего настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Эйния, Only If. Также послушаем Энрике Иглесиаса. А в начале нашей с вами тройки песня, которая очень хорошо передает ощущение свободы. I want to break free, Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Гуди уже на последний рабочий, а чуть раньше музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: 5 песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
2: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Витанова».
5: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Лидеры Евросоюза обеспокоены резкой критикой Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа. На саммите, который начался сегодня в Брюсселе, в пятницу они намерены призвать украинского лидера смягчить риторику. Опасаются еще большего осложнения отношений Вашингтона и Киева, пишет сегодня Financial Times, ссылаясь на три источника. Ранее Владимир Зеленский в интервью разным СМИ назвал снятие американских санкций с российского дизеля несправедливым и нечестным, очевидной слабостью и предательством со стороны США. Это были цитаты. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки. Об этом сообщило агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений после гриппа. ДТП, в результате которого в центре Волгограда сегодня днем перевернулся автомобиль, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в МВД области, пишут городские вести. По предварительным данным, авария случилась на развязке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Момент аварии сняла дорожная видеокамера, пишет «Высота 102» и выкладывает видео. Столкнулись автомобили «Лада X-Ray» и «Hyundai Solaris». Судя по записи, ПДД нарушил водитель «Лады». Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» завтра принимает «Сочи» на Волгоград-арене. Начало матча 14-го тура первой лиги в 19:00. В прошлом сезоне «Ротор» был близок к выходу в РПЛ. «Сочи» вылетел из элиты, напоминает «Высота 102». Сейчас у «Ротора» 8-е место в турнирной таблице и 18 очков после 13 туров. Отставание от идущего 4-м «Урала» 7 баллов. 26 очков у «Сочи» и вторая строчка. Для болельщиков завтра организованы дополнительные электропоезда до станции «Шпал», пропитка и Волжский, напоминает агентство. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43.00.20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд. Автомобили под заказ». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: этой песни есть конкретное направление, песни «Идущего домой» Вячеслава Бутусова. Он сегодня отмечает свой юбилей, а мы присоединяемся и слушаем его лучшие песни, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер». А впереди у нас с вами еще современный динамичный трек, называется «Tell Me Who». А спонсор эфира – радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляс». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Крис Дебург, Леди Инред, и, по словам самого музыканта, он написал песню примерно за 20 минут, но доводил ее до совершенства полгода. Далее у нас с вами еще градус, послушаем «Заметает».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Вам с вами приятного вечера четверга, хорошего настроения. Далее Леони и Скотт Каллум. Композиция называется «Stay», но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Russe». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины 19 века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами золотые коллекции, в ней появится Рианна, и скоро расскажу вам, куда она в этом году очень сильно опоздала. Кроме Рианны Мудрантойкин и Адриана Челентано в золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «ТЦТ-34» торговый центр «Тулак».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: В нашей с вами золотой коллекции модница Рианна, и она однажды опоздала на неделю моды в Париже. Блогер AJ Джонсон раскритиковал Рианну за то, что из-за нее показ Dior задержали на целый час. Вот так оно — опаздывать. Нам с вами желаю никуда не торопиться, при этом все успевать. А далее для вас Vogue My Breath. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
7: Интерьерные кровати и модульные диваны от Vessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Vessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура» 2.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте! В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило из Госдумы. Авторы инициативы отмечают, что курьеры, например, в Москве получают примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть своих денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью пешеходов. Также, по мнению депутата, сотрудникам МВД необходимо разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, сообщает Life.ru. В Волгограде отопление поступает в 85% жилых и офисных зданий, а также во все социальные учреждения, школы, детсады и больницы. В городе запустили все котельные, но пока они работают не на полную мощность из-за очень теплой для середины октября погоды, отмечает «Комсомольская правда». С понедельника ожидается похолодание, тогда батареи станут теплее, обещают в мэрии. Пока же волгоградцы жалуются на жару в квартирах, на то, что приходится открывать окна, отапливать улицу и за это платить. Запаркованные дворы в центре Волгограда будут обслуживать мобильные мусоровозы. Новый компактный мусоровоз МАЗ отличается от своих предшественников маневренностью и вместимостью. Мусоровоз может перевозить отходы весом до 6 тонн. Коэффициент прессования у такой машины позволяет брать порядка 50 баков. Об этом рассказал начальник службы эксплуатации ООО «Экоцентр» Андрей Фартовой. Такая техника появится впервые в автопарке регоператора. Спецтехника сейчас проходит тестирование, пишет «Высота 102». Житель США вырастил тыкву весом более 1 тонны 400 килограммов и стал рекордсменом, пишет портал People. Рон Уоллес из штата Род-Айленд обогнал британца Иэна Пейтона, который в начале октября выиграл соревнование гигантских овощей с тыквой весом в 1 300 кг. Зато тыква

0: испытано, хотя и легче, но больше в обхвате, около 6,5 метров, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 83,76, евро 93,77.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, системы видеонаблюдения и охраны. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Лана Дель Рей, Young and Beautiful. А дальше у нас с вами Nautilus, Pumpy и Lios. Послушаем нетленный хит «Я хочу быть с тобой». Изначально песня воспринималась как обращение влюбленного мужчины к женщине. Однако спустя годы Вячеслав Бутусов начал отмечать в ней религиозный библейский контекст. У Вячеслава Бутусова сегодня день рождения. Поздравляем, и в честь этого слушаем его лучшие песни. А спонсор эфира – радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Концерт «Рок в опере» в театре «Царицынская опера». Легендарные рок-композиции в исполнении симфонического оркестра и солистов театра. Не пропустите. 31 октября и 1 ноября в 17.00. Билеты в кассах театра. 6+.
4: Может, уже весной?
5: Лучше сейчас. Заказывай окна «Рихау» со скидкой 60%. Только до 20 октября. 43.55.13.
6: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Как вам новая песня Мадонны, которую она записала с диджеем Мартином Гарриксом, называется «Бизарре». Далее у нас с вами еще золотой хит Сандры «Stop for a Minute».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Дела уже позади, нам с вами приятного вечера в компании любимой музыки. Далее золотой коллекции в ней Westlife, еще Шакира, а в начале золотой коллекции яркий хит «Вояж».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Вот такие песни, очень даже уже приятно отдыхать вечером после работы. Whenever Ever Shakira в золотой коллекции. Aha Lifelines в новом часе. До этого расскажу о погоде на последний рабочий. Чуть раньше музыка понятная без слов. Space, композиция называется Running in the City.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. В Волгоградской области за неделю выросли цены на ряд продуктов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». В период с 6 по 12 октября больше всего подорожала баранина на 2,6%. Помидоры прибавили в цене 2,5%, полукопченая колбаса 2,4%. Куриные яйца также подорожали на 2,2%, а картофель на 2%. Но при этом стали дешевле некоторые продукты. Так, репчатый лук, бананы и яблоки понизились в цене на 1,2%, отмечает «Комсомольская правда». ДТП, в результате которого в центре Волгограда сегодня днем перевернулся автомобиль, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в МВД области, пишут «Городские вести». По предварительным данным, авария случилась на развязке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Момент аварии сняла дорожная видеокамера, пишет «Высота 102» и выкладывает видео. Столкнулись автомобили «Лада X-Ray» и «Hyundai Solaris». Судя по записи, ПДД нарушил водитель «Лады». Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» завтра принимает «Сочи» на Волгоград-арене. Начало матча 14-го тура первой лиги в 19:00. В прошлом сезоне «Ротор» был близок к выходу в РПЛ. «Сочи» вылетел из элиты, напоминает «Высота 102». Сейчас у «Ротора» 8-е место в турнирной таблице и 18 очков после 13 туров. 26 очков у «Сочи» и вторая строчка. Для болельщиков завтра организованы дополнительные электропоезда до станции «Шпалопропитка» и «Волжский», напоминает агентство. Официальный курс доллара на пятницу 83,76, евро 93,77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Шаде «Смут Пирейта». Я смотрю вперед, а там у нас еще одна песня группы Nautilus Pompilius. Сегодня день рождения отмечает фронтмен Вячеслав Бутусов. Поздравляем, желаем, конечно же, вдохновения, новых песен. И обязательно послушаем один из хитов группы Nautilus Pompilius совсем скоро. Ну а прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вы планировали обновить машину и присматривались к ушедшим мировым брендам китайской сборки, напомним, этот вариант параллельного импорта закрывается. С 1 января 2027 Министерство экспорта Китая резко ужесточает правила экспорта. Чтобы вывести автомобиль из Поднебесной, местный дилер обязан будет доказать, что за границей есть официальная сервисная база и предоставить договоры с авторизованными СТО. Понятно, что Toyota, Volkswagen или BMW не подпишут соглашение с российскими сервисами и из Китая будут идти именно китайские бренды. Что касается Mazda CX-5, Toyota RAV4, Highlander, Camry, Nissan Qashqai, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и BMW X3, их везли к нам тысячи. Но со следующего года с этим будет гораздо сложнее. В общем, если вы хотели именно европейскую или японскую марку без пробега, возможно, стоит поторопиться. Или все-таки сделать выбор в пользу тех, у кого есть авторизованные сервисы в России.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: Друзья, желаю вам хорошего вечера. Сегодня родился легендарный рокер Вячеслав Бутусов. Весь день мы слушаем его лучшие песни. Также группа Nautilus Pompilius и Юпитер. Тяга к музыке у Вячеслава Бутусова проснулась рано. Еще в 4 классе он попросил у родителей гитару. Прямо сейчас послушаем песню группы Nautilus Pompilius «Во время дождя».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра, в пятницу. Узнаем это из гороскопа. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
2: Реклама.
0: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: спонсор инструментальной музыки ИП Петеруха Леонид Леонидович. Мебельный салон Wesson Interio.
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wesson Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wesson Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

нам с вами прекрасного вечернего отдыха, хорошего настроения. Только что Глен Медейрос, «Nothing's gonna change my love for you». Сегодняшний именинник Вячеслав Бутусов однажды сказал, цитата, «Любовь – это главный дар. Она преображает любую действительность». Сегодня мы с вами, по-моему, провели прекрасный день, слушая лучшие песни Вячеслава Бутусова, групп «Nautilus Pompilius» и «Юпитер». Прямо сейчас настало время послушать прощальное письмо Вячеслава Бутусова с днем рождения.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра, в пятницу. Узнаем это из гороскопа. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Because I gotta have faith.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12.